0: beyond time.
1: Should we try? Реклама.
2: ЛНК пристато.
3: Викчу дуэты. Новая эра.
4: Бет сваребяуся новьена. Шаля маняс.
3: Угнинга Тома Лашкевичуте.
2: Сценоя. Нет девини. Новые дуэты. Ир шауньой комиссия. Жвейкчу дуэты. Новая эра. Шэмбиен. 19.30. Пер ЛНК.

0: Реклама.
1: ЛНК пристато.
2: Вигдю дуети. Нова ера.
3: Бет свербявся науєна шаля маняс.
2: Угнінга Тома Вашкевичюте.
1: Сценоя. Нет девини. Нова дуети. Ир шауньой комиссия. Жвигдю дуети. Нова ера. Шендиан. 19:30. Пер ЛНК.